0: Смотрите!
1: Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья.
2: Только смелые и хорошие люди.

0: Смотрите, солнце, луна и звезды!
1: For more great music from Calm Radio.